0: 20 segundos. MC Ser junto con Rio McCoy, haciendo It's On You.
1: Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка.
0: Suena Garbo. Esto es la perestroika. ¿Te acordás?